0: женщина.
1: А мы продолжаем с вами говорить о людях Тубо-Прадзе и о нашей атмосфере. Вообще, я хочу сказать, когда говоришь о день рождения Тубо-Прадзе, ну невозможно не вспомнить тех, кто делает эту станцию такой живой каждый день. Ведущие, волонтеры, гости программ, все они создают атмосферу, которую вы чувствуете, когда включаете Тубоп. И самое удивительное, сколько вообще разных характеров, голосов, энергии соединяется здесь, на одной волне, на 104,7 FM. Кто-то приносит свое такое спокойствие, а кто-то улыбку, кто-то ту самую искру, которая делает эфир особенным. И все это становится частью нашей общей истории. И знаете, есть у нас еще одна такая маленькая хорошая традиция. Если кто-то заходит в студию с таким отличным, хорошим настроением, оно автоматически распространяется на всех, даже на тех, кто просто проходил мимо и вообще не планировал попасть в эфир. Иногда мы так шутим, что Тубоп – это единственное место, где настроение передается быстрее, чем звук в наушниках. Но самое важное, я хочу сказать, это вы, наши слушатели. Вы часть этой большой семьи. Вы те, кто делает эфир тоже живым, потому что радио существует только тогда, когда его кто-то слушает, улыбается и реагирует, и возвращается к нам снова и снова. Сегодня мы отмечаем не просто день рождения станции, мы отмечаем день рождения нашего общего пространства, где наш голос важен, где каждый эфир – это маленькая встреча, и вообще, где музыка становится мостиком между нами, людьми. И чтобы продолжить этот теплый праздничный день, я хочу включить вам песню, которая несет в себе свет, нежность и ту самую атмосферу человеческой близости. И это Ани Лорак. Обожаю. Слушаем песню.

0: женщина.
1: А мы не останавливаемся с вами, и я расскажу, откуда вообще взялось наше любимое тубоп-радио. Знаете, у каждой радиостанции есть свой момент рождения. Вот тот самый день, когда в маленькой комнате впервые загорается лампочка on-air, и кто-то говорит: «Ну все, поехали!» Вот так и у тубоп-радио этот момент начался еще в 1982 году, когда, знаете, такая большая команда людей с большим желанием сделать свое радио собралось в Wingtail Hall, и люди были самые разные. Это были учителя, музыканты, просто вообще активные жители. Они решили: а почему бы нам не сделать свое радио? Настоящее, вместе и для всех. И так началась история станции, которая сегодня звучит в каждом уголке Тари. Потом они подали заявку в Австралию Broadcasting Tribunal. И знаете что? В 1985 году лицензию им дали. И причем не просто дали, и еще похвалили. Вот представляете, радио еще не существует, а его уже хвалят. Вот это характер! И первые эфиры были, ну, скажем так, очень творческие. Тестовые передачи шли то из каравана, то из комнаты St. George Building Society на Виктория Стрит. Главное было оно, знаете, такое желание сделать радио, которое будет говорить с людьми. Потом организация купила маленькое здание Tari and the Street Preschool за $2000. И с тех пор Тубоп Радио живет в Tari Park. Уютно, по-домашнему и, как должно быть, у настоящих комьюнити-радио. Вот в 1986 году станция официально вышла в эфир. И все, понеслось. Музыка, новости, программы и на разных языках. Местные истории, школьные передачи. Все это делали обычные люди, волонтеры, которые просто любили радио. И самое удивительное, сколько людей прошло через студию. Кто-то приходил на один эфир, а кто-то оставался на годы. Кто-то учился говорить в микрофон, а кто-то становился ведущим, а кто-то потом уходил вообще работать на большие станции. Но все они оставили свой голос в истории Тубоп. И вот уже десятилетия Тубоп остается местом, где каждый может прийти сюда и сказать свое слово, включить любимую песню и почувствовать себя частью чего-то такого большого и доброго. И чтобы продолжить этот праздничный день, я хочу включить песню, которая звучит так же живо, как и наше радио. Ярко, энергично и по-настоящему. Цой и Анна Трубецкая, радио.

0: пчелка, когда хочется остаться и улыбаться. Продолжаем наш эфир.
1: Ну что, друзья, продолжаем с вами наше путешествие по-настоящему шоу Тубоб, которое помнят до сих пор. Если вы давно слушаете Тубоб радио, то знаете, у нас были такие программы, которые невозможно на самом деле забыть. Не потому что они были там идеальные, а потому что они были живые, настоящие, местные и со своим характером. Например, многие до сих пор вспоминают The Breakfast Show. Это было утро, которое начиналось не с новостей, а с улыбки. Ведущий мог сказать: «Ну что, Тари, просыпаемся?» и включал такую бодрую песню, что люди реально вставали быстрее, чем будильники успевали им надоедать. А еще было шоу «The Folk Show». Там звучала музыка, от которой становилось тепло, как будто ты сидишь у костра. Слушатели, знаете, до сих пор говорят: вот это была душа радио. И правда, там всегда была атмосфера спокойствия и доброты. Была и программа, которую помнят особенно, The Dutch Show. Ее вели местные жители голландского происхождения. Музыка, разговоры, истории, все это было настоящим, искренним, что даже те, кто не понимал языка, все равно слушали, потому что настроение было волшебное. А еще была программа The Health Show. Там обсуждали здоровье, питание, простые какие-то советы для жизни. И люди до сих пор вспоминают, как ведущая могла сказать: «Если вы сегодня не улыбались, срочно исправляйтесь». И все. Все начинали улыбаться. И, конечно, нельзя забыть The School Show. Его делали школьники. Да-да, самые настоящие дети. Они рассказывали новости школы, ставили музыку и иногда там путали, знаете, себе кнопочки, но слушатели обожали это, потому что это было честно, мило и очень даже так по-домашнему. Все эти программы – настоящая история Тубоб. Их помнят не потому, что они были там какие-то идеальные, а потому что они были сделаны, знаете, с большой любовью. А любовь в эфире слышно всегда. И сейчас, после всех этих воспоминаний, самое время включить трек, который звучит так, будто он создан специально для тех, кто живет радио, дышит радио, любит радио всем сердцем. Друзья, слушатели и вся наша большая Тубоб-семья, в эфире Сергей Лазарев, его яркий, мощный TVO-радио. Песня, которая напоминает: радио – это не просто звук, это выбор, это настроение и это мы.

0: просыпаться. Продолжаем наш эфир.
1: А я хочу сказать вам, дорогие наши радиослушатели, что, знаете, радио – это же не просто музыка в динамике, это люди, настоящие, живые, шумные, иногда стеснительные, а иногда бывают очень даже застенчивые. И бывает наоборот, что смелые, что микрофон сам пугается их. И самое волшебное, сколько певцов впервые раскрылись именно здесь, у нас в студии Тупоп. У нас бывало так, что человек приходит, держит гитару, но немножко переживает, глаза такие, знаете, большие, и он говорит: «Я только одну песню, если можно». Ну а мы? А мы, конечно, ему говорим: «Можно и даже нужно». И начинается такая магия в студии. Живой голос, живой звук, живые эмоции. И слушатели влюбляются с первых нот. И сколько вообще людей у нас в студии Тупоп. У нас бывало так, что человек приходит, держит гитару, но немножко переживает, глаза такие, знаете, большие, и он говорит: «Я только одну песню, если можно». Ну а мы? А мы, конечно, ему говорим: «Можно и даже нужно». И начинается такая магия в студии.

артистом для всего района. А кто-то просто понял: да, я могу, меня слышат. И это самое главное. Мы всегда вообще поддерживаем молодых талантов, потому что радио – это не только песни, это стартовая площадка. Здесь можно, знаете, прийти с мечтой и уйти уже артистом. Здесь можно спеть вживую и стать знаменитым. Здесь можно просто быть собой, и тебя услышат. И сегодня в этой рубрике мы вспоминаем именно такие моменты – живые выступления, первые шаги, первые аплодисменты, первые улыбки после песни. Это то, что делает радио настоящим, живым и немножко волшебным. А теперь трек, который идеально подходит к этой теме. Песня про радио, про дорогу, про людей, которые слушают и поют. Песня, которая звучит как благодарность всем, кто вообще когда-то выходил в эфир и дарил нам свою музыку. Битуев, песня по радио.

0: эфир.
1: А сейчас, друзья, я хочу сказать, что у нас на Тупоп Радио есть самые теплые моменты эфира. Время, когда вы, наши дорогие слушатели, передаете свои благодарности, поздравления или музыкальные подарки своим друзьям, родным, коллегам и вообще всем своим близким людям. Это тот кусочек программы, где радио становится не просто звуком, а настоящей связью между людьми. И сегодня я тоже хочу сказать свое поздравление. Совсем скоро, напоминаю, 28 августа наступает день рождения нашей большой радиосемьи Тупоп. И я желаю всем, кто делает этот эфир, ведущим, волонтерам, те, кто стоит за пультом, тот, кто готовит все эти программы, кто выходит в эфир, и, конечно, нашим слушателям, большой радости вам, удачи, вдохновения и красивой музыки. Пусть радио продолжает объединять людей и звучать так, как умеет только Тупоп. Тепло, честно и по-домашнему. И напоминаю, мы встречаемся с вами каждый вторник с 3 до 4 часов дня на волне Тупоп Радио 104.7 FM в программе «Пчелка», где мы говорим, смеемся, вспоминаем, слушаем музыку и просто проводим время вместе, как одна большая радиосемья. Сейчас у нас музыкальный подарок, песня, которая звучит ярко, празднично и по-настоящему поздравительно именно к нашему теплому эфиру и к дню рождения радиосемьи.